0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлер Тюркияның пети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар эди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидаре диамурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқанала Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
16: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туаншен Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
11: Эдо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Мурия Туркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ранг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио каяна.
13: Петерчия радио садбури Турция скма.
14: Овода Турция уни радиосу.
15: Айч радио воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гитлеер Турция пети радиосы.
9: Е садай Турция.
19: Аңлаватканыңла Түркия авазы радиосы.
6: Эзо Ифонитис Түркия.
4: Овди Радио Глас Түркия.
3: Гидар Радио Амурия Түркия.
11: Ини Адала Радио Суара Түркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турски чешън Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция үні радиосы.
17: Айч Радио Воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овозы.
5: Гитлеер Түркияның тети радиосы.
7: Е садай Түркия.
3: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
8: Эзо ифонетис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
12: Гидарре би амурия Түркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turki.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.